этим летом. А впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах. И черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то что очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а слично, ну вот только слично, привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету, решишь ли?

Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей в пухе да полей я иду землей Невской. Может, скажет кто,

утра гордость не швырнет в море. День гудком зовет Кировский завод, он дворцам своим корень. Хочу воспеть я город свой мастеровой, хочу успеть, покуда в силе и живой, хочу смотреть с разбитых пулковских высот, как ты живешь.

налетела грусть. Ну что ж, пойду пройдусь, ведь мне ее делить не с кем. И зеленью аллей, в пухе тополей, я иду землей Невской.

0: Реклама.
1: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии T помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
2: Действительно, 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрос».
0: Дорожное радио.

0: Очень сложно.
1: Дорожное радио.
0: Дорожное радио.

0: Водитель, помни, позади дальний путь. Не забудь отдохнуть.
1: Дорожное радио.
2: Дорожное радио.
1: Вместе в пути.

0: Реклама. Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон, огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6 готов к приключениям. Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
1: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет новая песня.
1: С вами на Дорожном радио Марина Хлебникова. Лето на дворе, а я вашему вниманию представляю свою новую песню «Ультрамарин. Вместе в пути».

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

числа. Им нет числа, сквозят из всех щелей сердца людей.

0: Дорожное радио. Вместе в пути. Дорожное радио.
1: Ваше благородие, госпожа разлука. Все мы с ней не встретимся, вот какая штука. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Письмецо в конверте, погоди, не рви. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа удача, для кого ты добрая, а кому иначе? 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. 9 граммов сердца, постой, не зови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Ваше благородие, госпожа победа, значит, моя песенка до конца не спета. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Не везет мне в смерти, повезет в любви. Перестаньте, черти, да клясться на крови. Эх, не везет мне в смерти, повезет.

0: Официальное приложение Radio Hub. Любимая музыка, новости, программы. Все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений Radio Hub и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио
0: 12+. Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное.
0: Вместе в пути.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

0: Новости на Дорожном радио.
1: Приветствую всех, с вами в пути Александр Каркин.
0: Россия.
1: Россельхознадзор ограничил ввоз косточковых фруктов из Турции от 5 компаний. Под запрет 18 июля отпала часть ввозимых из этой страны персиков, нектаринов, абрикосов, а также слив, черешни, вишни и так далее. Причиной ограничения ведомство назвало систематическое выявление карантинных объектов, ввозимой в Россию продукции.
0: Мир.
1: Япония возобновляет студенческие стажировки в России. Первая группа из 15-20 японских студентов отправится в Санкт-Петербург уже в августе. Участники программы будут изучать русский язык и общаться со сверстниками. Речь идет именно о краткосрочных стажировках. Их Япония приостановила 6 лет назад из-за пандемии коронавируса. Официальный Токио подчеркнул, что возобновление студенческих стажировок не означает смягчение санкционной политики.
0: Интересные факты.
1: Прямой авиарейс может связать Францию и Австралию. Компания Airbus проведет испытательный перелет из Тулузы в Мельбурн. Он продлится 22 часа. За это время лайнер должен преодолеть порядка 18 тысяч километров без дозаправки. Для этого в самолете установили дополнительный бак на 20 тысяч литров керосина. На борту самолета будут не пассажиры, а инженеры. Они в ходе рейса проверят работу топливной и бортовых систем. Вылет запланирован на 23 июля. Если испытания пройдут успешно, регулярные перелеты по маршруту Франция и Австралия могут открыть в будущем году.
0: Спорт.
1: Европейский союз настольного тенниса полностью снял ограничения со спортсменов из России и Белоруссии вслед за Международной федерацией настольного тенниса, принявшей ранее аналогичное решение. С 28 июля игроки из России и Белоруссии смогут участвовать в турнирах под эгидой организации наравне со всеми остальными, без каких-либо ограничений с государственными флагами и гимнами. Решение затронет как индивидуальные, так и командные соревнования по настольному теннису.
0: Транспорт.
1: Первые российские электромобили «Атом» отправились покупателям. Серийные образцы начали получать те, кто оформлял предзаказы машины на первых этапах. Получить «Атом» можно в инженерном центре, специализированных пунктах выдачи или с доставкой на дом. Перед покупкой предоставляется бесплатный тест-драйв. До конца года компания-производитель «Кама» планирует передать владельцам не менее 3000 своих электромобилей. Таковы главные новости к этому часу. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Вижу цель, не вижу препятствий.
2: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
3: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
0: Дорожное радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: В темно-синем лесу, где трепещут осины, где с дубов колдунов облетает листва, на поляне траву зайцы в полночь косили и при этом напевали.

волшебною, косим трын траву. А дубы колдуны что-то шепчут в тумане, у поганых болот чьи-то тени встают. Косят зайцы траву, трын траву на поляне, и от

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Реклама.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: 1 августа состоится ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости работающим пенсионерам с учетом взносов за прошлый год. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Он уточнил, что подавать заявление в социальный фонд не нужно. Корректировка выплат пройдет автоматически, поскольку сведения о стаже и страховых взносах сотрудников поступают в ведомство в составе обязательной отчетности работодателей.
0: Мир.
1: Иран отказывается от соблюдения меморандума о взаимопонимании с США. Об этом сообщил замминистра иностранных дел страны Казем Гарибабди. По его словам, такое решение принято потому, что Соединенные Штаты продолжают нарушать договоренности. Напомню, меморандум был подписан 18 июня. Он должен был лечь в основу мирного договора между странами. Однако в начале июля США и Иран возобновили взаимные атаки.
0: Россия.
1: В ближайшие 5 лет в экономику нужно будет привлечь порядка 3 миллионов квалифицированных рабочих. Об этом сообщил министр труда Антон Котяков. Он отметил, что сейчас работодатели активно ищут швей, слесарей, сварщиков, машинистов и электромонтеров. Добавлю, ранее Интерфакс приводил данные Росстата, из которых следует, что в мае уровень безработицы составлял 2,1%. Такой показатель соответствует минимальному уровню за всю историю наблюдения с 1991 года. Молодость, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, заканчивается в 45 лет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила главный внештатный гериатр Минздрава Ольга Ткачева. Ранее заместитель президента Академии образования Геннадий Онищенко предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет. В нашей стране к этой категории относятся люди от 14 до 35 лет. Однако, по словам Онищенко, сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности, поэтому возраст молодежи следует увеличить.
0: Транспорт.
1: Спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в первом полугодии вырос на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные Авито Авто. Там уточнили, что среди марок наибольший рост спроса зафиксирован у Рено, Ниссан и Лексус, а самыми популярными моделями в сегменте являются классическая Нива, Шевроле Нива, а также Тойота RAV4. Средняя цена кроссовера по итогам 6 месяцев составила 2 миллиона 300 тысяч рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: Новости на Дорожном радио.

0: Приглашайте друзей в ВТБ и получайте 1000 рублей за каждого приведенного друга. Вознаграждение 1000 рублей начисляется участникам на счет ВТБ, выполнившим условия промо-акции «Рекомендуй и получай», действующий до 31.12.2026 года. Имеются ограничения. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. 0+.
1: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Дорожное радио.

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира, мнения и комментарии, гастроли и концерты и много чего еще. В программе «Звезды дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте! В эфире Дорожного радио. Приветствую вас, я, Кирилл Сорокин. Ну что, на этой неделе мы с вами уже отсчитали половину лета. 15 июля, середина лета. Кто-то отмечал, кто-то грустил. Но все равно впереди у нас с вами еще ровно столько же. Поэтому давайте брать максимум от лета, отдыхать, встречаться с друзьями и все это, конечно же, делать под музыку Дорожного радио. Ну а ближайший музыкальный час мы с вами проведем вместе. И вашему вниманию, по традиции, по выходным представляю программу «Звезд» Дорожного радио ТОП-10. Сегодня в рубрике «Потенциальная песня эфира» у нас будет композиция, которая называется «Любовно», исполняет ее Акмаль. Это новый исполнитель для эфира Дорожного радио, но молодой человек уже очень активно собирает залы по всей России и дает не по одному концерту в день, а по целых 4 концерта в день в одном городе. Поэтому нам очень интересно ваше мнение, сколько вам эта песня понравится. Это в завершении программы рубрика «Потенциальная песня эфира». А прямо сейчас давайте начнем подводить итоги вашего музыкального голосования в главной десятке песен эфира Дорожного. Ну что, уже сколько недель подряд на 10-й строчке находится он, Доминик Джокер, с песней «Без тебя». И Доминик уже, к сожалению, является претендентом на выбывание. Посмотрим, что у нас с вами изменится за неделю. Поддержать любимого артиста и его песню вы можете на сайте дорожное.ру. А пока что место номер 10, Доминик Джокер, «Без тебя».
0: Номер 10.

0: Дорожного радио.
1: Огромное спасибо я говорю вам, тем, кто уже позаботился и купил билеты на 14-ю народную премию «Звезды Дорожного радио», которая состоится в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце 6 декабря. Вас с каждым годом все больше и больше, те, кто заранее покупают билеты. И я призываю тех, кто еще не успел купить, вы зайдите, посмотрите, выберите места, запланируйте покупку, потому что лучших мест все меньше и меньше с каждым днем. Ну и огромное еще отдельное спасибо тем, кто уже на 2027 год купил билеты на весенний концерт «Звезд Дорожного радио», который состоится 21 марта в Лайф-арене. Вас тоже немало. В общем, встречаемся с вами в Петербурге, в Москве, а пока что подводим итоги вашего музыкального голосования. И на 9-й строчке участник 14-й народной премии «Звезды Дорожного радио». Он впервые примет участие. Это будет его первая звезда Дорожного радио. И благодаря вам это Алекс Лим. Песня «Неземная».
2: Номер 9.

0: Дорожного радио ТОП-10.
1: Александр Иванов на прошлой неделе был на 9-м месте. Благодаря вашему голосованию, вашей поддержке, он поднялся на одну строчку за неделю. И на 8-м месте с песней «Полчаса» Александр Иванов.
2: Номер 8.

0: Повтор программы.
1: Главный хит-парад дорожного радио.
0: Звезды дорожного радио. ТОП-10.
2: Время отпусков. Многие артисты отдыхают, выкладывают фотографии с пляжа, с разных стран. А другая часть артистов работают, но тоже выкладывают фотографии с побережьев, с российских побережьев, как они между выступлениями успевают искупаться, отдохнуть и посетить рестораны местной кухни. В общем, каждый занят своим делом. Надеюсь, и Алексей Петрухин тоже успевает отдыхать между выступлениями. По крайней мере, он выпустил очень летнюю песню. Это дуэтная песня вместе с Анной Семенович, которую вы можете слышать в эфире Дорожного радио. Кстати, у нас очень много летних композиций, которые, надеюсь, помогают вам почувствовать то самое летнее настроение, отдыхать, веселиться, ну или на работе не грустить и думать о чем-то прекрасном, о ближайшем отпуске. Итак, Алексей Петрухин, «Мы живы, пока мы любим», место номер 7 на этой неделе.
0: Номер 7.

0: Дорожного радио.
1: В эфире программа «Звезды Дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И небольшая такая новость, объявление. У Дорожного радио вышло новое мобильное приложение. «Радио Хаб» оно называется. Заходите в свои магазины на смартфонах, скачивайте. И Дорожное радио всегда с вами вместе в пути. Помимо основного потока Дорожного радио, там также представлены наши дополнительные потоки. Танцы по-русски, рок-поток. В общем, все подробности в мобильном приложении «Радио Хаб». А также Дорожное радио, помимо всеми привычного FM-приемника, доступно в умных колонках. Просто скажите, как называют вашу колонку, да, и скажите «Включи Дорожное радио». И мы с вами всегда вместе будем на одной волне. Так же, как Ярослав Сумишевский с нами на одной волне в хит-параде «Звезд Дорожного радио» с песней «Я буду солнцем для тебя» на 6-й строчке на этой неделе прибавляет одну позицию по сравнению с прошлой неделей.

0: дорожного радио
1: «Топ-10». Сергей Лазарев тут или там стабильно на пятой строчке уже какую неделю. Ни туда, ни сюда. В принципе, ну, песня называется «Тут или там». Вроде на четвертом, вроде на пятом. А у Сергея Лазарева все стабильно. Но напоминаю, голосование за главную десятку песен эфира «Дорожного» проходит на сайте дорожное.ру. Добро пожаловать, поддерживайте любимые песни любимых исполнителей.
2: Номер

0: Звезды дорожного радио.
1: Да, кстати, Сергей Лазарев будет участником 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Впервые примет участие, и у него будет первая звезда дорожного радио. И все это благодаря вам, слушателям дорожного. Совсем скоро тройка лидеров, пока что место номер 4. И так же, как на прошлой неделе, на ней расположился Юрий Михайлович Антонов с песней «Доченька». Но

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Ну что, прежде чем я вашему вниманию представлю тройку лидеров, давайте вспомним, кто и как на этой неделе расположился с 10 по 4 место. 10 строчка — Доминик Джокер, «Без тебя».
2: Без тебя я не вижу снов. Без тебя небо слезы льет.
1: Алекс Лим, «Неземная», место номер 9.
3: Мне бы в счастье с тобой окунаться, мне бы страсть огня сгорая.
1: Восьмое место, Александр Иванов, «Полчаса».
4: Полчаса, есть у нас полчаса.
1: Седьмая строчка, Алексей Петрухин, «Мы живы, пока мы любим».
5: Распахнуты настежь двери, и ветер сердца наполнил мышь.
1: Место номер 6, Ярослав Сумишевский, «Я буду солнцем для тебя».
6: Я буду солнцем для тебя, пускай ревную небеса.
1: Пятое место, Сергей Лазарев, «Тут или там».
7: Там, тут или там, на тротуарах мокрых, тут, там, тут или там, среди сердец холодных.
1: Доченька, Юрий Антонов, место номер 4.
8: Доча, доченька моя, самая красивая.
0: Звезды дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
1: В эфире «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Совсем скоро послушаем потенциальную песню эфира. Называется она «Любовно», исполняет ее Акмаль. А прямо сейчас тройка лидеров. На третьем месте «Тони, ты мое небо». Так же, как на прошлой неделе, без изменений. Артист остается в тройке лидеров. И почетное бронзовое место.
0: Номер 3.
9: Слова теряют смысл краски, когда с тобой я наедине.

0: Топ-10.
1: А вот лидеры прошлой недели Ирина Круг и Никита Осин покидают лидерские позиции и опускаются на одну строчку ниже и занимают серебро. Место номер 2. Ирина Круг, Никита Осин, «Без тебя».
0: Номер 2.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: И вот вновь он на пьедестале почета. Покидал недавно хит-парад звезд дорожного радио ТОП-10. На прошлой неделе был на втором месте. На этой неделе вновь первая строчка. Шаман Игорь Бутман «Я красиво живу».
2: Номер один.
3: Много разных судеб, их не существует.

0: Официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+. Реклама.
2: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
4: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
5: Реклама АО НСПК. Информация о сервисе «Мир Пас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте вампривет.ру. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
6: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: Уинстамарт сервис. Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdo. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
8: Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи. Застрахуй машину. Застрахуй 3000. Получи.
9: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно.
10: АО «Альфа-банк» 6+.

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на zon.ru/16+.
1: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк». Лучший работодатель России по версии HeadHunter. Повтор программы.
2: Звезды дорожного радио. Потенциальная песня.
3: В эфире «Звезды дорожного радио», топ-10 студии. С вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Совсем скоро попрощаюсь, но прежде чем, я пожелаю вам всего самого хорошего. Вашему вниманию потенциальная песня эфира. Я уже в начале программы говорил то, что здесь будет у нас сегодня новичок эфира дорожного радио, представлен вашему вниманию, но любимец миллионов по всей России. Он собирает концерты ежедневно и не по одному в день, а бывает такое, что 4 концерта в день он дает. И вот песня, потенциальная песня эфира от Акмаля, «Любовная». Пожалуйста, выскажите свое мнение. Нравится вам эта песня? Хотите вы слышать ее в эфире Дорожного радио или не хотите? Оставить свои комментарии вы можете в официальных группах Дорожного радио, в социальных сетях, там, где мы представлены. Ваш голос, ваше мнение нам очень важно. Итак, Акмаль, потенциальная песня эфира Дорожного, называется «Любовная».
4: Падай в мои объятья, нам так лучше, в городе все плачут. Чуть нам двоим не скучно. И ты в своем платье мне голову кружишь. Я даже не знал, что стану твоим мужем.

Так, очень сильный хит, который задержится надолго в сердцах миллионов, будут напевать, будут танцевать на свадьбах первые танцы, но покажет время, да, а нам важно ваше мнение, дорогие слушатели Дорожного радио. Пожалуйста, оставляйте комментарии по поводу потенциальной песни эфира «Акмаль». Любовная, нравится вам эта песня, хотите вы слышать ее в эфире Дорожного радио, либо не хотите. Оставить свой комментарий вы можете в официальных группах Дорожного радио, в наших социальных сетях, там, где мы представлены. Ваше мнение нам очень важно. И все. Я прощаюсь с вами ровно на неделю. Услышимся в следующие выходные. Как всегда, в это время на волнах Дорожного радио. С вами был я, Кирилл Сорокин. И напоминаю, 6 декабря, 14-я народная премия «Звезды Дорожного радио» в Санкт-Петербурге. И 21 марта 2027 года весенний концерт «Звезд Дорожного радио» в Москве в Лайф-арене. Билеты уже в продаже. Ну а теперь все. Берегите себя, родных и близких. Счастливо!

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
2: О главном.
1: В России намерены улучшить систему профосмотров. Главной задачей этой работы станет изменение программ диспансеризации, чтобы более эффективно выявлять хронические неинфекционные болезни.

0: на ранних стадиях. Благодаря использованию дистанционного мониторинга состояния здоровья, охваты диспансерного наблюдения будут повышать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительственный документ. Добавлю, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что диспансеризацию и профосмотры за первые 6 месяцев года прошли 52 миллиона россиян. Уведомления по налогам на госуслугах будут приходить автоматически. Переход на такую систему планируется с 1 августа. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По его словам, подавать заявление для получения уведомления по налогам будет не нужно. После запуска новой системы налогоплательщики с подтвержденной учетной записью будут получать уведомления в личном кабинете. Те, кто не пользуется госуслугами, продолжат получать уведомления заказным письмом. Визы и MasterCard уже практически нет на российском рынке. Доля карт МИР в стране достигла 85%. Как пишет Коммерсант, об этом рассказал генеральный директор Национальной системы платежных карт Дмитрий Дубынин. По его словам, визы и MasterCard не несут никакой ценности. Они не работают за рубежом, нет допуска к программам лояльности этих платежных систем и так далее. Домашние задания школьников нуждаются в устной проверке, чтобы ученики объясняли, как выполняли работу. Это позволит снизить использование искусственного интеллекта. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Добавлю, по данным исследований, большинство школьников применяют нейросети для поиска информации. Более половины используют искусственный интеллект при выполнении домашнего задания. Средний возраст российского автопарка составляет 15,5 лет. Для его снижения каждый год нужно продавать не менее 3 миллионов новых машин. Как пишет «Российская газета», такое мнение выразил глава Ассоциации «Российские автомобильные дилеры» Алексей Почекулдин, предложив запустить программу утилизации автомобилей возрастом старше 20 лет. Эксперт также отметил, что за 4 года средняя стоимость нового легкового автомобиля в нашей стране увеличилась с 2 миллионов 380 тысяч до 3 миллионов 330 тысяч рублей. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
2: В этом весь Т.
1: И в этом весь ты.
3: Подробнее на tbank.ru, а у Т-банк 0+.
4: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
6: Вижу цель, не вижу препятствий.
7: Так точно, никаких препятствий, целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
8: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организации акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акция действует 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Prime.
0: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности и ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО «ЦПЛ».
2: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте. Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и в отделениях банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
3: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода, современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
4: Дорожное радио.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Счастье не вешает нос, это я вам точно говорю. Так что всех вам благ, дорогие.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.
3: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении «АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: Россия.
1: Спрос на саженцы, рассаду и корни для посадки в первой половине лета вырос более чем в 8 раз относительно того же периода прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные маркетплейса «Озон». Там также отмечают, что ручные инструменты для строительства стали покупать в 7 раз чаще, а садовые светильники – в 2,5 раза. Кроме того, россияне стали активнее делать покупки в категории промышленно-строительного оборудования. Это, в частности, касается товаров для газоснабжения и столярных изделий. Мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью могут запретить получать российское гражданство, а также жить на территории страны. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшее время. Он уточнил, что иностранцев с судимостью также могут лишить вида на жительство или разрешения на временное проживание, однако это не коснется иностранных граждан, которые признаны беженцами, либо получили политическое или временное убежище в России. Продукция российской легкой промышленности занимает уже 45% внутреннего рынка. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. По его словам, долю отечественных товаров легкой промышленности на рынке России планируется нарастить до 65% к 2036 году.
0: Мир.
1: Испания впервые в истории летом начала тратить газ, запасенный на зиму. При этом страна не просто начала отбирать газ из хранилищ, но и перестала закачивать его. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры. Отмечается, что причиной, по которой зимние запасы расходуют уже сейчас, стала аномальная жара. Испанцы массово используют кондиционеры, потребление электроэнергии растет, поэтому газовые электростанции увеличивают выработку, им нужно больше топлива. Volkswagen может вскоре стать одной из потерь Европы в попытках противостоять американским пошлинам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы издания The Telegraph. В них говорится, что генеральный директор концерна признает сложное положение. 50 тысяч из 650 тысяч сотрудников могут потерять работу. Ранее немецкая газета Bild писала о том, что финансовые показатели Volkswagen ухудшаются. Во втором квартале года мировые продажи снизились почти на 9%, а в Китае падение составило 36%.
0: Новости на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Реклама.
3: Мы ходим по тем же улицам, ждем, иногда долго, тот же автобус, и знаем, что соседскую таксу зовут Багет. Мы в Т-банке понимаем своих клиентов, где бы они ни были, потому что мы тоже местные. И для нас тоже важно, чтобы банк был в удобном приложении, а банкомат рядом.
4: В этом весь Т.
3: И в этом весь ты.
5: Подробнее на Т-банк.ру. А у Т-банк 0+.
6: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
7: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Куда поместится лето? В новый кроссовер JQ J6. Он создан для тех, кто путешествует к морям и горам, лесам и новым городам. И можно с собакой. Это JQ J6 от 2 миллионов 290 тысяч рублей. Комфортный и просторный салон. Огромный багажник и полностью независимая подвеска. Сплав на Алтае, байдарки в Карелии или кемпинг на Волге. Открывай Россию. JQ J6. Готов к приключениям.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте jq.ru.
9: Вижу цель, не вижу препятствий.
10: Так точно, никаких препятствий. Целимся на 5000 рублей. Переведите ваши пенсионные выплаты от силовых ведомств в ВТБ и получите 5000 рублей. А еще для пенсионеров в ВТБ повышенные ставки по вкладу и накопительному счету.
7: Для получателей пенсии от МВД, МЧС, Росгвардии, Минобороны и иных силовых ведомств до 5000 бонусных рублей зачисляется при выполнении условий акции. Сроки акции с 13 июля 2026 по 31 марта 2027 года. Подробнее об организаторе акции, о правилах, сроках и поощрениях на vtb.ru. Банк ВТБ, ПАО 0+.
11: Заметили, как все вокруг окрасилось в зеленый цвет? Листочки, газоны, грядки, футболки, прически, даже балконы. Это в честь дня рождения Купера. Наслаждайтесь летом цвета Купера и бесплатной доставкой из ресторанов. Купер. Озеленеть как круто. Выгоднее с Прайм.
7: ООО «Инстамарт Сервис». Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 6 по 26 июля. До 30 килограмм. Определяется после сборки. Подробности ограничения cooper.ru/sp/bdl. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ.
12: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour Т1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour Т2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour Т-серия от 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
7: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторос».

0: Действие валяет по 31 июня 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская, Набережная, дом 10. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на озон.ру. 16+.
1: Чтобы было больше путешествий, от которых захватывает дух. Чтобы праздники становились громче, а подарки круче. Откройте ВТБ вклад со ставкой до 13,5% годовых. И смотрите на мир шире. Доступно в ВТБ или в ВТБ на почте.
0: Максимальная ставка 13,5% годовых доступна на сроки 91 и 120 дней без пополнения и снятия. При открытии ВТБ онлайн на сумму от 10 тысяч рублей и выделение с банка на сумму от 1,5 миллиона рублей с выплатой процентов в конце срока с одной из надбавок. Зарплата, пенсия на счет ВТБ, новые деньги, новый вкладчик. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
2: Дорожное радио.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное радио. Дорожное радио.
2: Это будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака. Скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет, с вами Тони, и мы с вами вместе в пути на Дорожном радио. И я желаю вам прекрасного настроения.

0: на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, я Юлия Лемецких. И в свежем выпуске музыкального обозрения расскажу о домашних питомцах Николая Баскова, Филиппа Киркорова и Ирины Круг. Совсем скоро на Дорожном радио.
0: Дорожное радио.

про себя шепчу. Я тебя люблю.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
0: В дороге,
1: в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
4: Дорожное радио представляет свежие новости из мира музыки и жизни звезд.
5: Эксклюзивные интервью, премьеры новых песен и анонсы предстоящих концертов.
4: Все это и многое другое в программе «Музыкальное обозрение».
6: Добрый день, в студии Юлия Лемяцких. Это программа «Музыкальное обозрение» на Дорожном радио.
4: Звезды за сценой.
6: Домашние животные – это не просто питомцы, а настоящие друзья и полноправные члены семьи. Они дарят массу положительных эмоций, помогают снять стресс и делают каждый день чуточку теплее. И, конечно, у многих звезд тоже есть свои любимые хвостатые. Например, Николай Басков часто делится снимками своей любимицы – кошки по кличке Шанель, порода шотландская вислоухая. Поклонники неизменно приходят в восторг от фотографий, отмечая не только красоту пушистой красавицы, но и ее удивительное сходство с хозяином. Шанель появилась в доме певца в 2020 году. Изначально Николай купил ее в подарок маме, но, увидев кошку, понял, что уже не сможет с ней расстаться. А чтобы любимица не скучала, пока артист находится на гастролях или съемках, он нанял няню, которая заботится о ней и регулярно присылает фотоотчеты. А вот Филипп Киркоров – большой любитель собак. В конце марта в его семье появился щенок породы мультипу – помесь мальтийской болонки и пуделя по кличке Леонардо. Практически сразу артист начал брать питомца с собой на гастроли. Первым совместным путешествием стала поездка в Санкт-Петербург. По словам Киркорова, это был своего рода эксперимент. Он признается, что не представляет себя без Леонардо. При этом подчеркивает, что дело вовсе не в желании произвести впечатление, а в той особой энергетике, которую дарит любимый питомец. Позже в семье артиста появился еще один четвероногий друг – Бишон Фризе по кличке Сырник. А вот в конце мая пушистая компания пополнилась малышом породы мини-чау-чау по кличке Яхант. В семье Ирины Круг также найдется место для четвероногих друзей. У певицы живет той пудель по кличке Микки. Он нередко сопровождает хозяйку на гастролях и различных мероприятиях. А вот в поездках Ирина даже разучивает с ним новые команды. Сын артистки Александр и его супруга тоже большие любители собак. У них живут Стинг и Мелисса. А совсем недавно в доме Ирины появилась новая любимица – собака породы пти-барбансон по кличке Зиндея. Радостной новостью певица поделилась в социальных сетях, написав, что вы же знаете, как сильно мы любим собак. Еще больше интересных музыкальных новостей завтра в это же время на Дорожном радио. С вами была Юлия Лемяцких. До новых встреч в эфире.
4: Будьте в курсе всех музыкальных событий. Слушайте «Музыкальное обозрение» каждый день в 15:30 только на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.

0: мы уже берем от лета все. А вы? Оформите дебетовую карту на vtb.ru или в офисе ВТБ и получите 10% рублями на все. Предложение действует до 31.07.2026 года. Только для новых клиентов банка. Максимальная сумма кэшбэка 1000 рублей в месяц. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ВАО. 0+.
1: Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
2: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РМ Лояльность». 0+.
3: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».

0: 31 июля 2026 года. Организатор ООО «Интернет-решение». Город Москва, Пресненская набережная, дом 10. Подробнее об организаторе, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на озон.ру.
1: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
2: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер-кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк» 6+.
3: Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
0: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мир ПАС», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
4: Есть маршруты, которые хочется проехать прямо сейчас. Автомобили G-Tour внедорожной серии Т помогут вам справиться с любыми дорогами. Городской кроссовер G-Tour T1 и кроссовер повышенной проходимости G-Tour T2. Интеллектуальная система полного привода. Современные технологии безопасности и комфорта. G-Tour T-серия. От 3 миллионов 520 тысяч рублей. Открывайте новые горизонты.
0: Действительно до 31 июля 2026 года. Указана минимальная цена с учетом всех выгод. Подробности в дилерских центрах. Не оферта, реклама. ООО «Ватур Моторрус».
5: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Владимир Пресняков. Какая ты странная.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное
1: радио. Спонсор программы — фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. «Траумель» – эксперт в лечении воспаления.
0: В форме таблеток для рассасывания.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
3: О главном.
4: 1 августа состоится ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости работающим пенсионерам с учетом взносов за прошлый год. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Он уточнил, что подавать заявление в социальный фонд не нужно. Корректировка выплат пройдет автоматически, поскольку сведения о стаже и страховых взносах сотрудников поступают в ведомство в составе обязательной отчетности работодателей.
3: Мир.
4: Иран за месяц перемирия с Соединенными Штатами мог заработать на нефти до 6 миллиардов долларов. Об этом пишет Wall Street Journal, ссылаясь на данные аналитиков. Добавлю, ранее замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабди заявил, что страна отказывается от соблюдения меморандума о взаимопонимании с США, потому что Вашингтон продолжает нарушать договоренности. Напомню, меморандум между странами был подписан в середине июня, однако 8 июля США и Иран возобновили взаимные атаки. Самыми популярными направлениями в российских вузах стали экономика, финансы и менеджмент, информационные и компьютерные технологии, а также медицина. Таковы данные президентской академии. Напомню, ранее стало известно, что в рамках обновленной системы высшего образования в вузах для студентов всех специальностей ведут обязательный набор из 4 дисциплин. Это история, русский язык, философия и основы российской государственности. Россияне имеют право свободно собирать грибы, ягоды, березовый сок и другие лесные ресурсы для личных нужд. При этом продать их можно в специальные сборные пункты, на сезонных ярмарках или на социальных рядах на рынках. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал главный юрисконсульт Роскачества Игорь Поздняков. Он также подчеркнул, что при сборе грибов в промышленных масштабах необходимо соблюдать правила конкретного лесного участка и не допускается истощать запасы лесных ресурсов.
3: Транспорт.
4: Качество дорог в Китае ухудшается из-за новых машин. По данным Ассоциации автопроизводителей КНР, который приводит Bloomberg, длина 6 из 10 новых автомобилей превышает 5 метров. Доля компактных седанов длиной до 4,5 метров снизилась с 13 до 2%. При этом масса многих новинок подбирается к 3 тоннам. В основном это электрокары, и с такими габаритами машины уничтожают дорожное покрытие значительно быстрее, чем более легкие бензиновые легковушки. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
3: Новости на Дорожном радио.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Реклама. Ароматный кофе на АЗС «Роснефть». При покупке 5 чашек бодрящего напитка с картой лояльности «Семейная команда» каждый 6-й кофе в подарок. Следите за количеством покупок в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Кофе на АЗС «Роснефть». Приятная пауза в пути. «Роснефть». Нами движет лучшее.
3: Акция действует до 31 декабря 2026 года. Информация об акции и сроках и условиях выдачи подарочных напитков на сайте командакарт.ру. Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Меня зовут Сти, Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
3: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику, получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
6: Так звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и Президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Если беспокоят отеки, есть капли лимфомиазот.
1: А если нужен удобный способ для борьбы с отеками, попробуйте таблетки для рассасывания лимфомиазот.
2: Встречайте новинку. Таблетки лимфомиазот можно принимать в любом месте. Их не нужно запивать водой.
1: В дороге, в самолете. Просто и удобно. Таблетки лимфомиазот. Помощь при отеках и комфорт. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи, застрахуй машину, застрахуй 3000. Получи
3: 3000 рублей каждому, кто купит ОСАГО в Альфа-банке. Покупайте ОСАГО в приложении, а мы вернем супер кэшбэк. Не просто выгодно, Альфа выгодно. АО Альфа-банк 6+.

0: Примите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке, и ваши путешествия станут еще приятнее. Выгодные поездки на такси до аэропорта, приоритетная регистрация, доступ в бизнес-залы. Премиальная карта «Мир Суприм» от платежной системы «Мир». Пользуйтесь лучшими возможностями в путешествиях. «Мир». Каждый день в твоих руках.
1: Реклама АО «НСПК». Информация о сервисе «Мирпас», порядке и правилах его предоставления, видах привилегий доступна на сайте vanprivet.ru. «Мир Суприм» – премиальная банковская карта от платежной системы «Мир». Имеются ограничения.
2: Успейте получить в Альфа-банке ставку 20% по Альфа-вкладу. Откройте вклад до конца августа и копите со ставкой 20%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. АО «Альфа-банк».
3: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути.
1: Дорожное радио. Спонсор программы фармацевтическая компания ООО «Хейльрус».

0: Стоматология сегодня решает много проблем. От воспаления десен до установки зубных имплантов. А мы все равно боимся.
1: Таблетки «Траумель» помогают лечить воспаление после стоматологических процедур, способствуют заживлению и восстановлению поврежденных тканей. Чем меньше проблем,

0: проблем в период реабилитации, тем надежнее результат лечения. Траумель – эксперт в лечении воспаления.
1: В форме таблеток для рассасывания.
0: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Специальная песня для тех, кто в пути. Только что на Дорожном радио.
3: Новости. Новости на Дорожном радио.
4: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
5: О главном.
4: В России намерены улучшить систему профосмотров. Главной задачей этой работы станет изменение программ диспансеризации, чтобы более эффективно выявлять хронические неинфекционные болезни на ранних стадиях. Благодаря использованию дистанционного мониторинга состояния здоровья, охваты диспансерного наблюдения будут повышать. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на правительственный документ. Добавлю, ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что диспансеризацию и профосмотры за первые 6 месяцев года прошли 52 миллиона россиян. 1 августа состоится ежегодный перерасчет страховых пенсий по старости работающим пенсионерам с учетом взносов за прошлый год. Об этом сообщил член комиссии Общественной палаты по общественному контролю Евгений Машаров. Он уточнил, что подавать заявление в социальный фонд не нужно. Корректировка выплат пройдет автоматически, поскольку сведения о стаже и страховых взносах сотрудников поступают в ведомство в составе обязательной отчетности работодателей. Молодость, согласно классификации Всемирной организации здравоохранения, заканчивается в 45 лет. Об этом в беседе с РИА Новости сообщила главный внештатный директор Минздрава Ольга Ткачева. Ранее заместитель президента Академии образования Геннадий Онищенко предложил увеличить возраст молодежи до 40 лет. В нашей стране к этой категории относятся люди от 14 до 35 лет. Однако, по словам Онищенко, сейчас человек дольше сохраняет работоспособность и высокий уровень умственной, а также физической активности, поэтому возраст молодежи следует увеличить.
5: Мир.
4: Испания впервые в истории летом начала тратить газ, запасенный на зиму. При этом страна не просто начала отбирать газ из хранилищ, но и перестала закачивать его. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры. Отмечается, что причиной, по которой зимние запасы расходуют уже сейчас, стала аномальная жара. Volkswagen может вскоре стать одной из потерь Европы в попытках противостоять американским пошлинам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы издания The Telegraph. В них говорится, что генеральный директор концерна признает сложное положение. 50 тысяч из 650 тысяч сотрудников могут потерять работу. Ранее немецкая газета Bild писала о том, что финансовые показатели Volkswagen ухудшаются. Во втором квартале года мировые продажи снизились почти на 9%, а в Китае падение составило 36%. Вы слушали новости. Дорожное радио. Вместе в пути.
3: Новости на Дорожном радио.

моей соседки. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налит.

года, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

надеждой жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: наше новое официальное приложение «Радио Хаб». Любимая музыка, новости, программы – все это в вашем смартфоне. Удобно и просто. Запуск плеера в один клик. Работа в фоновом режиме. Набирайте в магазине приложений «Радио Хаб» и устанавливайте. Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
0: 12+.
2: Реклама.

0: Турбоскидки до 35% на отели, самолеты и поезда. Туту – приложение для путешествий номер один. Акцентиция 16 августа. Подробнее на tutu.ru/6+.
1: Меня зовут Сти. Фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я. Фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент Фильтрум Сти.
2: Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
3: Начните карьеру в Альфа-банке. Открываем вакансии мобильного банкира в вашем городе. Работайте по удобному графику. Получайте стабильную зарплату и возможности для роста. АО «Альфа-банк» – лучший работодатель России по версии HeadHunter.
4: Так.

0: звучит дальневосточный леопард. Их осталось всего 130. Скоро мы услышим их только в записи. Но в наших силах это изменить. Ведомости и президентский фонд природы запустили проект «Вместе для дикой природы». Уникальный ресурс о наследии страны, которое мы можем сохранить только вместе. Заходи на сайт 100видов.ру, выбери животное и проголосуй. Реклама 16+.
1: Дорожное радио.

0: плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода плохая погода. Полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Давай жить в кайф».

0: Реклама. Хватит просто листать ленту. Включайся. В Национальном центре «Россия» тебя ждут новые встречи и знания, от которых загорятся глаза. Топовые спикеры, живые дискуссии, мастер-классы, темы, которые реально трогают. Для тебя и твоей семьи. Вход бесплатный, но места не бесконечные. Регистрируйся на russia.ru и приходи. Будь среди тех, кто выбирает развитие, а не диван. Национальный центр «Россия». Твое время сейчас. Категория
1: 6+. Меня зовут Сти, фильтрум Сти. Когда кишечная инфекция решила визит нанести, когда отравление алкоголем и пищей не вынести, на помощь спешу я, фильтрум Сти. Удобно в таблетках принимать и нести. Могу токсины и бактерии помочь вывести. Удобный и мощный сорбент фильтрум Сти. Имеются противопоказания. Перед применением необходимо проконсультироваться со специалистом.
0: Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Бабушка Нина Ивановна из города Стерлитамака и вся наша команда от всего сердца поздравляем уважаемую Наталью Васильевну, внучку Нины Ивановны, которая проживает в городе Стерлитамак с днем рождения. Уважаемая Наталья Васильевна, звезд неба, все светлые земли, всю радость, бодрость и веселье мы дарим вам от всей души в день вашего рождения. Пусть в этот день для вас музыкальным подарком будет песня Александра Добронравова «День рождения». Спасибо, до свидания.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы передаем привет всем парням, которые едут по трассе. Регион 64. Всем дружбы, любви и здоровья. И спасибо, Дорожное радио.
2: Если друг оказался вдруг, и не друг, и не враг, а так, если сразу не разберешь, плох он или хорош, парня в горы тяни, рискни, не бросай одного его, пусть он в связке в одной с тобой, там поймешь, кто такой. Если парень в горах, не ах, если сразу раскис и вниз, шаг ступил на ледник и сник, оступился и в крик, значит, рядом с тобой чужой, ты его не брони, гони, вверх таких не берут, и тут про таких не поют. Если ж он не скулил, не ныл, пусть он хмур был и зол, но шел.

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: Добрый вечер. Звоните еще.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я бы хотел передать привет всем своим друзьям, а именно Виктору, Екатерине и Тимофею. Сказать, что вы у меня самые лучшие, и скоро мы с вами увидимся. И в качестве музыкального подарка я бы хотел, чтобы вы, Дорожное радио, исполнили песню «Один день» Татьяны Булановой. Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения свою будущую любимую жену Елену. Сейчас нас разделяет только расстояние, и очень хочется, чтобы вы поставили песню «Болен тобой», чтобы я смог выразить ей эти чувства, несмотря на километры между нами. Спасибо большое, Дорожное радио.
0: Дорожное.ру. Закажите песню через интернет.

0: Официальный сайт Дорожного радио. Дорожное.ру. Главная страница. Раздел «Закажите песню» и ваша песня в эфире.
1: Редакция оставляет за собой право отбора заявок.
0: Программа «Добрый вечер». Каждый день.
1: Всегда в это время.
0: На Дорожном радио.
2: Добрый вечер, Дорожное радио. Старшему поколению всему хорошую песню заказываю. С добрыми воспоминаниями, хорошими пожеланиями. До свидания, Дорожное радио. Спасибо.

мы так боимся возраста примет. И прячем взгляд, и выглядим устало. Еще вчера нам было 20 лет. Дня не прошло, а юности не стало.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Дорожное радио, добрый вечер. Хотела бы передать привет станице Советской Кировскому району, в особенности Литвиновой Нины Васильевны, поздравить ее с юбилеем, с 80-летием, пожелать ей счастья, здоровья, долгих лет жизни, чтобы у нее ножки не болели, чтобы было у нее все хорошо. И еще особенный привет Литвиновым, Морозовым и Слыновым, и Фабрицким. И песню «Одинокая ветка сирени». Спасибо, Дорожное радио.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Добрый вечер, дорогое дорожное радио. Передайте песню Виктора Дорина «Благодарю». Большое вам спасибо. Всех благ и процветания вам. Елена. До свидания, дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы хотим вам сказать, что Дорожное радио лучшее в мире. Дорожное радио любит в эфире. Дорожное радио жить помогает. Надежду и веру в сердце вселяет. Пожалуйста, от семьи Авдокушинов, Туршиковых и Капрановых поздравьте с днем рождения, с юбилеем Герасимова Сергея Анатольевича. И пожелать ему большого-большого здоровья. И хотим передать песню «Как хорошо, что все мы здесь сегодня собрались». Спасибо большое вам, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет своим любимым доченькам и пожелать всегда быть здоровыми, удачливыми, настойчивыми, успешными и, конечно же, счастливыми. И, пожалуйста, передайте песню. Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Мы хотим поздравить нашу дочь с днем рождения. Пожелать ей всего-всего самого доброго. Здоровья, успехов, любви, уважения. Спасибо вам, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер. Дорожное радио. Пела когда-то в моих руках гитара. Со мной в таборе в темноте. И под напев гитары старый танцевал чайник на костре. Уходило куда-то напряжение. Я воздухом дышала запахом хвои. Играла тень простых движений, напоминающих мои. И вдруг гитара заиграла. Под шелест цыганских юбок зазвенела. Я в молодости так плясала, что цыган свой танец увлекала. Всем хорошего настроения. Жить в радости, в сознании того, что жизнь прекрасна. Работникам дорожного радио я желаю только счастья и радости в коллективе, в работе. Спасибо, дорожное радио, Валентина Николаевна.

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Я хочу поздравить свою дорогую подругу с наступающим днем рождения. Пожелать ей крепкого здоровья, счастья, удачи, всего-всего самого наилучшего. Исполните, пожалуйста, для нее в подарок песню. Спасибо, Дорожное радио. Всего вам доброго.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я хочу поздравить всех металлургов с Днем Металлурга. Пожелать вам удачи, успехов и всего-всего самого наилучшего. Также поздравить моих друзей Илью и Никиту с их профессиональным праздником. И сказать вам большое спасибо за то, что вы у меня есть. С праздником всех! С Днем Металлурга! Спасибо, Дорожное радио!
0: Песня заказана через сайт Дорожное.ру.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня у моей подруги юбилей. Очень хочется через вашу передачу поздравить и пожелать ей женского счастья, тепла, уюта, а главное – крепкого здоровья. И пусть прозвучит в качестве подарка для нее песня. Большое спасибо, дорогое наше Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения Глушака Вадима Ивановича. Пожелать ему здоровья, счастья, удачи. И поставьте, пожалуйста, песню «Спасибо, Дорожное радио».

Дорожное радио представляет новая песня «Мэри Рэй. Моя любовь».

застывшее кажется вечностью. Мы наступаем по всем направлениям. Танки, пехота, огонь артиллерии. Нас убивают, но мы выживаем.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы?

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил я две крылья.

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя, худоперчивая. Ох, какая ж ты не близкая, не ласковая, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио. 24 часа в сутки. 7 дней в неделю. Только любимая музыка.

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Мне хотелось бы жить, свежесть нового утра всем сердцем вдыхать. Мне хотелось

хотелось бы жить. Желтоглазую осень смеясь целовать, мне хотелось бы жить.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Всем привет! С вами на волнах дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все

Водитель, помни, если слипаются глаза, остановись, где разрешено. Устал? Отдохни. Дорожная.

0: Дорожное радио.
1: Бывает все на свете хорошо. В чем дело, сразу не поймешь. А просто летний дождь прошел. Нормальный летний дождь мелькнет в толпе.

пойти еще смогу. Соленый тихий океан и тундру, и тайгу. Над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: Россия.
1: Спрос на саженцы, рассаду и корни для посадки в первой половине лета вырос более чем в 8 раз относительно того же периода прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные маркетплейса «Озон». Там также отмечают, что ручные инструменты для строительства стали покупать в 7 раз чаще, а садовые светильники – в 2,5 раза. Кроме того, россияне стали активнее делать покупки в категории промышленно-строительного оборудования. Это, в частности, касается товаров для газоснабжения и столярных изделий. Мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью могут запретить получать российское гражданство, а также жить на территории страны. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшее время. Он уточнил, что иностранцев с судимостью также могут лишить вида на жительство или разрешения на временное проживание, однако это не коснется иностранных граждан, которые признаны беженцами, либо получили политическое или временное убежище в России. Продукция российской легкой промышленности занимает уже 45% внутреннего рынка. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. По его словам, долю отечественных товаров легкой промышленности на рынке России планируется нарастить до 65% к 2036 году.
0: Мир.
1: Испания впервые в истории летом начала тратить газ, запасенный на зиму. При этом страна не просто начала отбирать газ из хранилищ, но и перестала закачивать его. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры. Отмечается, что причиной, по которой зимние запасы расходуют уже сейчас, стала аномальная жара. Испанцы массово используют кондиционеры, потребление электроэнергии растет, поэтому газовые электростанции увеличивают выработку, им нужно больше топлива. Volkswagen может вскоре стать одной из потерь Европы в попытках противостоять американским пошлинам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы издания The Telegraph. В них говорится, что генеральный директор концерна признает сложное положение. 50 тысяч из 650 тысяч сотрудников могут потерять работу. Ранее немецкая газета Bild писала о том, что финансовые показатели Volkswagen ухудшаются. Во втором квартале года мировые продажи снизились почти на 9%, а в Китае падение составило 36%.
0: Новости. Новости на Дорожном радио.
2: В пустоте слышу слова и звуки.

0: Звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: «Вместе в пути» с вами Марина Хлебникова. Отличного дня желаю. Пусть у вас все получается.

мы легкий сон, ланфрен, ланфран, сорвем с тяжелой ветки, как сладок он, ланфрен, ланфра, такие сны так редки, ланфрен, ланфра, ланкатита, но слаще сна твои уста и роза пад.

0: Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: Россия.
1: Спрос на саженцы, рассаду и корни для посадки в первой половине лета вырос более чем в 8 раз относительно того же периода прошлого года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на данные маркетплейса «Озон». Там также отмечают, что ручные инструменты для строительства стали покупать в 7 раз чаще, а садовые светильники – в 2,5 раза. Кроме того, россияне стали активнее делать покупки в категории промышленно-строительного оборудования. Это, в частности, касается товаров для газоснабжения и столярных изделий. Мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью могут запретить получать российское гражданство, а также жить на территории страны. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшее время. Он уточнил, что иностранцев с судимостью также могут лишить вида на жительство или разрешения на временное проживание, однако это не коснется иностранных граждан, которые признаны беженцами, либо получили политическое или временное убежище в России. Продукция российской легкой промышленности занимает уже 45% внутреннего рынка. Об этом в интервью РИА Новости рассказал замглавы Минпромторга Иван Куликов. По его словам, долю отечественных товаров легкой промышленности на рынке России планируется нарастить до 65% к 2036 году.
0: Мир.
1: Испания впервые в истории летом начала тратить газ, запасенный на зиму. При этом страна не просто начала отбирать газ из хранилищ, но и перестала закачивать его. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Европейской ассоциации операторов газовой инфраструктуры. Отмечается, что причиной, по которой зимние запасы расходуют уже сейчас, стала аномальная жара. Испанцы массово используют кондиционеры, потребление электроэнергии растет, поэтому газовые электростанции увеличивают выработку, им нужно больше топлива. Volkswagen может вскоре стать одной из потерь Европы в попытках противостоять американским пошлинам. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на материалы издания The Telegraph. В них говорится, что генеральный директор концерна признает сложное положение. 50 тысяч из 650 тысяч сотрудников могут потерять работу. Ранее немецкая газета Bild писала о том, что финансовые показатели Volkswagen ухудшаются. Во втором квартале года мировые продажи снизились почти на 9%, а в Китае падение составило 36%.
0: Новости на Дорожном радио.

я скажу по-польски, прошу, пани, прими таким, как есть, не буду больше петь. Но что ей до того? Она уже в Иране, я понял, мне за ней.

0: любят они, я лучше пережду.
1: Вместе, вместе в пути, вместе.
2: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
2: Вместе в

0: интерес.
1: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
2: Здравствуйте. На Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «История светофора». С вами Владимир Лебедев. Поехали. В 1860

0: В 1958 году в Лондоне возле здания британского парламента был установлен первый механический регулировщик. Управлялся он, правда, вручную, да и вид имел больше похожий на железнодорожный семафор. Но факт вещь упрямая. В дневное время движением управляли стрелки, а ночью использовался вращающийся газовый фонарь, с помощью которого подавались, соответственно, сигналы двух цветов – красного и зеленого. Вообще, первая полностью автоматическая система светофоров была разработана и запатентована в 1910 году неким Эрнстом Сиреном из Чикаго. А изобретателем первого электрического светофора считается Лестер Вайер из Солт-Лейк-Сити. Это произошло в 1912 году. В нашей стране первый светофор установили 15 января 1930 года в Ленинграде на пересечении проспектов 25 октября и Володарского, ныне Невского и Литейного. В Москве первый светофор появился 30 декабря того же года на углу улиц Петровка и Кузнецкий мост. А теперь самое интересное. Изначально цвета светофора были несколько иными. На самом верху синий, потом желтый, а внизу красный. Чуть позже синий поменяли на зеленый, а в 1959 году Советский Союз присоединился к Международной конвенции о дорожном движении и к протоколу о дорожных знаках и сигналах. Светофор приобрел почти современный вид. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
1: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Новости. Новости на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, с вами в пути Кирилл Белов.
0: О главном.
1: Уведомления по налогам на госуслугах будут приходить автоматически. Переход на такую систему планируется с 1 августа. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал глава Комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Александр Демин. По его словам, подавать заявление для получения уведомления по налогам будет не нужно. После запуска новой системы налогоплательщики с подтвержденной учетной записью будут получать уведомления в личном кабинете. Те, кто не пользуется госуслугами, продолжат получать уведомления заказным письмом. Тверь официально включена в национальный маршрут «Золотое кольцо России». Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Виталий Королев. Он отметил, что новый статус открывает для города новые возможности в развитии туризма, экономики, обновлении инфраструктуры и улучшении качества жизни людей. Добавлю, в классический маршрут «Золотое кольцо России» официально входит 8 городов. Это Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов-Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью могут запретить получать российское гражданство, а также жить на территории страны. Как сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин, соответствующий законопроект будет рассмотрен в ближайшее время. Он уточнил, что иностранцев с судимостью также могут лишить вида на жительство или разрешения на временное проживание, однако это не коснется иностранных граждан, которые признаны беженцами, либо получили политическое или временное убежище в России. Домашние задания школьников нуждаются в устной проверке, чтобы ученики объясняли, как выполняли работу. Это позволит снизить использование искусственного интеллекта. Такое мнение в беседе с РИА Новости выразил замсекретаря общественной палаты Владислав Гриб. Добавлю, по данным исследований, большинство школьников применяют нейросети для поиска информации. Более половины используют искусственный интеллект при выполнении домашнего задания.
0: Транспорт.
1: Спрос на кроссоверы и внедорожники с пробегом в первом полугодии вырос на четверть по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные «Авито-Авто». Там уточнили, что среди марок наибольший рост спроса зафиксирован у Renault, Nissan и Lexus, а самыми популярными моделями в сегменте являются классическая Нива, Chevrolet Niva, а также Toyota RAV4. Средняя цена кроссовера по итогам 6 месяцев составила 2 300 000 рублей.
0: Новости на Дорожном радио.